Божью погасил лампаду, себе в проклятие и в позор. Но не об этом разговор.

и первый класс. Легко в бою, но труд учения в потах дается нам подчас. И вот задачу непростую мне настоятель поручил —

не обойти. Она кричать: пришли не в пору, больных тревожить, как на грех.

сказать раскаяние слова. Но удивлен я был немало, когда на грани забытия

воды. Я называл грехи и страсти, какие вспомнились тогда.

на части, и полилась из глаз вода. Я все спешил, и не случайно, она могла же умереть, чтобы святым Христовым тайнам

Так же было при Ное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком воин, катастрофы.

Кодексы законов человечий, написаны премудро и подробно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скорая так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил,

вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач узнать.

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно,

истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя. Ну а в сердцах Господь законы чертит, ты ближнего люби, как сам себя. Жить для других — вот истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя.

зло копится в сердцах человеческих, оскудевших добром и любовью, ожиревших от сделок коммерческих и упившихся злобой и кровью, развращенных, жестоких, нелюбящих, равнодушных к страдам.

Так же было приное в древности. Люди землю растлили скопом, потонули в греховных мерзостях, а затем и в водах потопа. И затихло хмельное гульбище, лишь ковчег

беззаконий, исполнив меру, кару приняли от Всевышнего. Он сожег их огнем и серой, он сожег их огнем и серой. Бог зовет нас шепотом совести, тихим словом святых писаний, криком войн, катастрофы.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником нашим,

Речи Господь, Господи ве моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди

Клятся Господень и раскается ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сон.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый и щедр Господь. Пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд верно.

начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще дело.

Хвалите отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси и на земли.

Неплодов в дом матери чадах веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Яковля из людей варвар, бысти уде святыни Его, Израиль область Его, море види побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися Яковни, и холми яко агнцы овчи, что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи, от лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езеро водная, и несекомый во исток.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

Господи, во всех я же воздадим, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворе к дому Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Все языцы обыдошамя именем Господним противлякся им. Обышедшие обыдошамя именем Господним противлякся им. Обыдошамя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в тернии, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознеси мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, в шед вня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни внидут вня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и теле сей, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ны. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенное и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Иисусу Сватчайшему. Возбранный воеводу и Господи Адопобедителю, яко избавишься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание и раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов Творче и Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнивому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаше зовы таковая. Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителе избавление, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Видя вдовицу зельня плачущую Господи, як уже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несомо воскресил еси, сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умерщленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя. Разум неуразуменный разумети Филиппища, Господи, покажи нам Отца глаголаше, Ты же к Нему, толикое время сы со мною, не познал ли еси, яко Отец во мне и аз во Отце есмь, тем же не исследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спаси премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззакония моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя, не остави меня, Иисусе помощниче мой, не отрини меня, Иисусе Создателю мой, не забуди меня, Иисусе пастырю мой, не погуби меня, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Силою свыше апостолы облики Иисусе, в Иерусалиме сидящая, облицы и мне, обнаженного от всякого боготворения, теплотою Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе, Аллилуйя. Имея богатство милосердия, мытари и грешники, и неверные, призвал еси Иисусе, не презри и меня ныне подобного им, но яко многоценное миро прими песни сию. Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечная, Иисусе красото пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе Сыне Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного, Иисусе услыши мя в беззаконии зачатого, Иисусе очисти мя в грехах рожденного, Иисусе научи мя непотребного, Иисусе освети мя темного, Иисусе очисти мя скверного, Иисусе возведи мя блудного, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тясуще Иисусе, и по водам ходяща, познатя Бога истинного, и руку спасения получи в рече Аллилуйя. Слыша слепы мимоходяща тя Господи путем вопияше, Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя, и призвав отверзло еси очи Его, просвети убо милостью Твоею, очи мысленное сердце имени, вопиюща Ти и глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Всея Твари Украсителю, Иисусе Души Моя Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье, Иисусе Тела Моего Здравие,
Иисусе, спаси мой, спаси мя, Иисусе, свете мой, просвети мя, Иисусе, муки всякие, избави мя, Иисусе, спаси мя недостойного, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Боготочною кровью, як уже искупилися нас древле от законной клятвы, Иисусе, сице изми нас от сети, ей же зми запятны страстьми плотскими, и будем наваждением и злым унынием, вопиющие ти, аллилуйя. Видевши отроце еврейсти, во образе человечестем, создавшего рукой человека, и владыку разумевши его, почашася ветвьми угодите ему осанно вопиюще, мы же песни приносим ти глаголюще. Иисусе Боже истинный, Иисусе Сыне Давидов, Иисусе Царю преславный, Иисусе Агнче непорочный, Иисусе Пастырю предивный, Иисусе Хранителю во младости моей, Иисусе Кормителю во юности моей, Иисусе Похвалу в старости моей, Иисусе Надежду в смерти моей, Иисусе Животе по смерти моей, Иисусе Утешение мое на суде Твоем, Иисусе Желание мое не посрами меня тогда, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Проповедник богоносных вещаний и глаголы исполняя Иисусе, на земле явлься, и с человеки невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси, отнюдо же ранами Твоими мы исцелевши, пети на выкохом, аллилуйя. Восия вселенье просвещение истины Твоя, и отгнася лесть бесовская, и долибо спаси наш, не терпящий Твоя крепости подоша, мы же спасение получившего пием Ти. Иисусе истина лесть отгонящая, Иисусе свете превыше всех светлостей, Иисусе Царю премогая всех крепости, Иисусе Боже пребывая в милости, Иисусе хлебе животный насытимя алчущего, Иисусе источниче разума напоймя жаждущего, Иисусе одежда веселья одеймя тленного, Иисусе покрови радости покрымя недостойного, Иисусе подателю просящим дашь мне плач за грехи моя, Иисусе обретение ищущих обрящи душу мою, Иисусе отверзителю толкущим отверзи сердце мое окаянное, Иисусе искупителю грешных очисти беззаконие моя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколені відден був єсі Ісусе, і яко агнець, прямо стригущого його безгласен, і яко Бог із мертвих воскресло єсі, і со славою на небеса вознеслося єсі, і нас со воздвигло єсі зовущих, аллилуйя. Дивною показа тварь явлеся Творец нам, без семени от девы воплотися, из гроба печати не руши воскресе, и ко апостолам дверям затворенным, с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе Сила непостижимая, Иисусе Мудрость недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшая, Иисусе власти вечная, Иисусе творче мой ущедримя, Иисусе спаси мой спаси мя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Странно Бога во человечеся видяще, устранимся суетного мира, и умно божественное возложим, сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопиющих Ему, аллилуйя. Весь бе в нижних и вышних никак уже от ступени исчетный, егда волею нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе сладости сердечная, Иисусе крепости телесная, Иисусе светлости душевная, Иисусе быстрото умная, Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная,
Иисусе похвало высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини мене, Иисусе пастырю мой взыщи мене, Иисусе спаси мой спаси мене, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси. Свят, свят, свят вопиюще, мы же грешни на земле и бренными устнами вопием, аллилуйя. Ведь я многовещанная, як уже рыбы безгласная, видим о Тебе, Иисусе, спаси наш. Недоумеют Бог глаголати, как о Бог непреложный и человек совершенный пребываешь, мы же таинству дивящийся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующих, Иисусе Владыку владеющих, Иисусе Судья живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе, не осуди мя по делам моим, Иисусе, очисти мя по милости Твоей, Иисусе, отжени от меня уныние, Иисусе, просвети моя мысли сердечные, Иисусе, дашь мне память смертную, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, спасти хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился Иси до смерти, тем же превознесеся имя Твое паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь, аллилуйя. Царю Превечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всякие скверны, яко же очистил еси 10 прокаженных, исцеленный, яко же исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да вопием Ти во умилении зовуще. Иисусе, сокровище нетленное, Иисусе, богатство неистощимое, Иисусе, пища крепкая, Иисусе, питье неисчерпаемое, Иисусе, нищих одеяние, Иисусе, вдов заступление, Иисусе, сирых защитниче, Иисусе, труждающихся помощи, Иисусе, странных наставниче, Иисусе, плавающих кормчий, Иисусе, бурных отишие, Иисусе Боже, воздвигни мя падшего, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти, яко Хананеа, Иисусе, помилуй мя. Не черепа, но плоть имам страстьми люте бесящуюся яростью палимую, исцеление дашь вопиющу Ти, аллилуйя. Светоподатель на светильника, сущим во тьме неразумия, прежде гоняйте Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни, сице имени темные зеницы душевные просвети зовуща. Иисусе Царю мой прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создателю мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырю мой прещедрый, Иисусе Владыко мой премилостивый, Иисусе спаси мой премилосердый, Иисусе просвети мое чувствие потемненное страстьми, Иисусе исцели мое тело острупленное грехми, Иисусе очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Благодать подашь мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, як уже приял еси Петра, отвергшегося Тебе, и призови мя унывающего, як уже древле Павла, гоняща Тя, и услыши мя вопиюще Ти, аллилуйя. Поюще Твое во человечение, восхваляем Тя все и веруем Софомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотяй судите живым и мертвым, тогда убосподоби мя десного стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный облагоухай мя, Иисусе Теплото любимое огрей мя, Иисусе Храме предвечный покрый мя, Иисусе Одежда светлая украси мя, Иисусе Бисере честный осияй мя, Иисусе Каменю дорогий просвети мя, Иисусе Солнце правды освети мя, Иисусе Свете святый облистай мя, Иисусе Болезни душевные и телесные избави мя,
Ісусе, із руки супротивне, ізмімя, Ісусе, огня неугасимого і прочих вічних мук свободімя, Ісусе, Сыне Божий, помилуй мя. О пресладкий і всещедрий Ісусе, прийми нині малое моление сие наше, як уже приял єсі вдовіці две лепте, і сохрани достояние Твоє от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие зми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял єсі вдовіці две лепте, і сохрани достояние Твоє от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех, вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял єсі вдовіці две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнилому древле слух и язык отверзли еси, и глаголаши зовы таковая. Иисусе причудный ангел в удивлении, Иисусе пресильный прародителя избавления, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводу и Господи ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, иже неизреченного ради Твоего человеколюбия, на конец веков во плоть оболкися, от Преснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради и Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти пречистей Матери, таковей страшней тайне послужившей, восхваляю Твое ангельское ликостояние, яко воспеватели и служители Твоего величествия, ублажаю предтечу Иоанна Тебе крестившего, Господи, почитаю и провозвестившие Тя пророки, прославляю апостолы Твоя святые, торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю, поклоняюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую, таковаго и толико многого и неизреченного лика божественного, в молитву привожду Тебе всещедрому Богу, раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, и зрение же святых Твоих щедрот, и яко благословен еси во веки, аминь. Свышних презирая, убогие приемля, посетины озлобленные грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всякие скверны всемилостивы спасе, азбых делатель, его отчаяние ров падся, но стеню от сердца и вопию к Тебе слове, ускори щедрый и почися на помощь нашу, яко милостив.

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

стал искать лишь для тела практической пользы. А небесный огонь в его сердце

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали, сошлись, как вещи без

лепестки, и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились, словами били словно плетками. Все чувства добрые растаяли, открылись в сердце червоточины, и так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось, ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождение. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как ни бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в голгофском восхождении.

Нам ветр истории приносит в души весть, что не всегда была так жизнь лукава, что в ней иные наслажденья есть, что есть иная, чем богатство, слава. И видим мы, вошло чужое в нас, тихонько выгнав то, что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою пост.

способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал слонять.

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

сердце. Таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых.

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться. А бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой своих друзей.

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлака в сердце.

и по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души, раз боли нет, то мы не лечим. Коль муки совести свежи, ты их забвеньем не души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога. Ты думал, шел на Эверест, но привела в дремучий лес. Благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородство. А смерть крадется по пятам.

но спрос на вечное упал. Ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу, и сый в чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнаженье. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

бесчисленных соблазнов, безудержных свобод. Но на сердце от них грехов стальное бремя, а нам, казалось, будет совсем.

слышит, его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах,

к людям дал любовь, а значит и свободу. Но мир, где мы живем, гниет в ужасном зле, и человек сгубил.

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль

лежит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю, но напротив

зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Рече Господь, Господи ве моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов.

Клятся Господень и раскается ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим.

Память сотворил есть чудес своих, милостивый щедрый Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд,

Начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхощет зело.

Хвалите отроце Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто яко Господь Бог наш, на высоких живы и на

И побежи Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися яко вни, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордан, яко возвратился иси вспять. Горы яко взыграстися яко вни, и холми яко агнцы овчи. От лица Господня подвижися земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси, на земли, вся елика восхоти сотвори. И дали язык сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему-то не возглаголют, очи ему-то не узрят, уши ему-то не услышат, ноздри ему-то не обоняют, руцы ему-то не осяжут, нозе ему-то не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобны им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа, уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, весотворшему небо и землю, небо небесе Господеве, землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нозе мои от поползновения. Благого жду пред Господем во стране живых.

Дам Господи во всех я же воздадими, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дому Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи веку благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господь мне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи. Все языцы обыдошамя именем Господним противлякся им. Обышедшие обыдошамя именем Господним противлякся им. Обыдошамя, яко пчелы соты, разгоревшиеся, яко огнь в терни, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесемя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предадимя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в ней идут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень егоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенно и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Иисусу Свачайшему. Возбранный воеводу и Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание и раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов творче и Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнивому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаше зови таковая. Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителе избавление, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Видя вдовицу зельня плачущую Господи, як уже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несомо воскресил еси, сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умерщленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя. Разум неуразуменный разумети Филиппища, Господи, покажи нам Отца глаголаше, Ты же к Нему, толикое время сы со мною, не познал ли еси, яко Отец во мне и аз во Отце есмь, тем же не исследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спаси премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззакония моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя, не остави меня, Иисусе помощниче мой, не отрини меня, Иисусе Создателю мой, не забуди меня, Иисусе пастырю мой, не погуби меня, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Силою свыше апостолы облики Иисусе, в Иерусалиме сидящая, облицы и мне, обнаженного от всякого боготворения, теплотою Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе, Аллилуйя. Имея богатство милосердия, мытари и грешники, и неверные, призвал еси Иисусе, не презри и мене ныне подобного им, но яко многоценное миро прими песни сию. Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечная, Иисусе красото пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе Сыне Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного, Иисусе услыши мя в беззаконии зачатого, Иисусе очисти мя в грехах рожденного, Иисусе научи мя непотребного, Иисусе освети мя темного, Иисусе очисти мя скверного, Иисусе возведи мя блудного, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тясуще Иисусе, и по водам ходяща, познатя Бога истинного, и руку спасения получи в рече Аллилуйя. Слыша слепы мимоходяща тя Господи путем вопияше, Иисусе Сыне Давидов помилуй мя, и призвав отверзло еси очи Его, просвети убо милостью Твоею, очи мысленное сердце имени, вопиюща Ти и глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Всея Твари Украсителю, Иисусе Души Моя Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье,
Иисусе, тело моего здравие, Иисусе, спаси мой, спаси мя, Иисусе, свете мой, просвети мя, Иисусе, муки всякие, избави мя, Иисусе, спаси мя недостойного, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Боготочною кровью, як уже искупилися нас древле от законной клятвы, Иисусе, сице изми нас от сети, ей же зми запятны страстьми плотскими, и будем наваждением и злым унынием, вопиющие ти, аллилуйя. Видевши отроце еврейсти, во образе человечестем, создавшего рукой человека, и владыку разумевши его, почашася ветвьми угодите ему осанно вопиюще, мы же песни приносим ти глаголюще. Иисусе Боже истинный, Иисусе Сыне Давидов, Иисусе Царю преславный, Иисусе Агнче непорочный, Иисусе пастырю предивный, Иисусе хранителю во младости моей, Иисусе кормителю во юности моей, Иисусе похвалу в старости моей, Иисусе надежду в смерти моей, Иисусе животе по смерти моей, Иисусе утешение мое на суде Твоем, Иисусе желание мое не посрами меня тогда, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Проповедник богоносных вещаний и глаголы исполняя Иисусе, на земле явлься, и с человеки невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси, отнюдо же ранами Твоими мы исцелевши, пети на выкохом, аллилуйя. Восия вселенней просвещение истины Твоя, и отгнася лесть бесовская, идолибо спаси наш, не терпящи Твоя крепости подоша, мы же спасение получившего пием Ти. Иисусе истина лесть отгонящая, Иисусе свете превыше всех светлостей, Иисусе Царю премогая всех крепости, Иисусе Боже пребывая в милости, Иисусе хлебе животный насытимя алчущего, Иисусе источниче разума напойме жаждущего, Иисусе одежда веселья одеймя тленного, Иисусе покрови радости покрымя недостойного, Иисусе подателю просящим дашь мне плач за грехи моя, Иисусе обретение ищущих обрящи душу мою, Иисусе отверзителю толкущим отверзи сердце мое окаянное, Иисусе искупителю грешных очисти беззаконие моя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколені відден був єсі Ісусе, яко агнець, прямо стригущого його безгласен, яко Бог із мертвих воскресло єсі, і со славою на небеса вознеслося єсі, і нас со воздвигло єсі зовущих, аллилуйя. Дивною показа тварь явлеся Творец нам, без семени от девы воплотися, из гроба печати не руши воскресе, и ко апостолам дверям затворенным, с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе сила непостижимая, Иисусе мудрость недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшая, Иисусе власти вечная, Иисусе творче мой ущедримя, Иисусе спаси мой спаси мя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Странно Бога во человечеся видяще, устранимся суетного мира, и умно божественное возложим, сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопиющих Ему, аллилуйя. Весь бе в нижних и вышних никак уже от ступени исчетный, егда волею нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе сладости сердечная, Иисусе крепости телесная, Иисусе светлости душевная,
Иисусе быстрото умная, Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная, Иисусе похвало высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини мене, Иисусе пастырю мой взыщи мене, Иисусе спаси мой спаси мене, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси. Свят, свят, свят вопиюще, мы же грешни на земле и бренными устнами вопием, аллилуйя. Ведь я многовещанная, як уже рыбы безгласные, видим о Тебе, Иисусе, спаси наш. Недоумеют Бог глаголати, как о Бог непреложный и человек совершенный пребываешь, мы же таинству дивящийся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующих, Иисусе Владыку владеющих, Иисусе Судья живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе, не осуди мя по делам моим, Иисусе, очисти мя по милости Твоей, Иисусе, отжени от меня уныние, Иисусе, просвети мои мысли сердечные, Иисусе, дашь мне память смертную, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, спасти хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился Иси до смерти, тем же превознесеся имя Твое паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь, аллилуйя. Царю Превечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всякие скверны, як уже очистил еси 10 прокаженных, исцеленный, як уже исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да вопием Ти в умилении зовуще. Иисусе, сокровище нетленное, Иисусе, богатство неистощимое, Иисусе, пища крепкая, Иисусе, питье неисчерпаемое, Иисусе, нищих одеяние, Иисусе, вдов заступление, Иисусе, сирых защитниче, Иисусе, труждающихся помощи, Иисусе, странных наставниче, Иисусе, плавающих кормчий, Иисусе, бурных отишие, Иисусе Боже, воздвигни мя падшего, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти, яко Хананеа, Иисусе, помилуй мя. Не черепа, но плоть имам страстьми лютя бесящуюся яростью палимую, исцеление дашь вопиющу Ти, аллилуйя. Светоподательна светильника, сущим во тьме неразумия, прежде гоняйте Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни, сице имени темные зеницы душевные просвети зовуща. Иисусе Царю мой прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создателю мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырю мой прещедрый, Иисусе Владыко мой премилостивый, Иисусе спаси мой премилосердый, Иисусе просвети мое чувствие потемненное страстьми, Иисусе исцели мое тело острупленное грехми, Иисусе очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Благодать подашь мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, як уже приял еси Петра, отвергшегося Тебе, и призови мя унывающего, як уже древле Павла, гоняща Тя, и услыши мя вопиюще Ти, аллилуйя. Поюще Твое во человечение, восхваляем Тя все и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотяй судите живым и мертвым, тогда убосподоби мя десного стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный облагоухай мя, Иисусе Теплото любимое огрей мя, Иисусе Храме предвечный покрый мя.
Иисусе, одежда светлая украси мя, Иисусе, бисере честный осияй мя, Иисусе, камень дорогий просвети мя, Иисусе, солнце правды освети мя, Иисусе, свете святый облистай мя, Иисусе, болезни душевные и телесные избави мя, Иисусе, из руки сопротивные изми мя, Иисусе, огня неугасимого и прочих вечных мук свободи мя, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие зми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех, вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнилому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаши зовы таковая. Иисусе, причудный ангел в удивлении, Иисусе, пресильный прародителя избавления, Иисусе, пресладкий патриарху величание, Иисусе, преславный царей укрепление, Иисусе, прелюбимый пророков исполнение, Иисусе, предивный мучеников крепости, Иисусе, притихий монахов радости, Иисусе, премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе, премилосердый постников воздержание, Иисусе, пресладостный преподобных радование, Иисусе, пречестный девственных целомудрие, Иисусе, предвечный грешников спасение, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводу и Господи ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание раб Твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, и же неизреченного ради Твоего человеколюбия, на конец веков во плоть оболкися, от Преснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради и Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти пречистей Матери, таковей страшней тайне послужившей, восхваляю Твое ангельское ликостояние, яко воспеватели и служители Твоего величествия, ублажаю предтечу Иоанна Тебе крестившего, Господи, почитаю и провозвестившие Тебя пророки, прославляю апостолы Твоя святые, торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю, поклоняюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую, таковаго и толико многого и неизреченного лика божественного, в молитву привожду Тебе всещедрому Богу, раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, и зрянье же святых Твоих щедрот, и яко благословен еси во веки, аминь. Свышних презирая, убогие приемля, посетины озлобленные грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всякие скверны всемилостивы спасе, азбых делатель, его отчаяние ров падся, но стеню от сердца и вопию к Тебе слове, ускори щедрый и почися на помощь нашу, яко милостив.

беды смирением заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя земля.

спасает нас Христос распятый, что наш мир любовь.

грешника родня. Той печали тайна велика есть, та печаль

от беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

но спасает нас Христос распятый. Что наш мир любовью